0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Наши хиты.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз 10 августа по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем +25, +29.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: в Могилеве 5 утра.
1: Десятого августа по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем +25, +29.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 10 августа по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем +25, +29.
1: Радио Могилев.

0: своем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Наши хиты.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Иван Шумов. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Санитарно-эпидемиологическая служба Могилевской области держит на контроле качество и условия питания работников сельского хозяйства во время уборочной кампании. Как и чем кормят аграриев, узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
3: В горячие дни жатвы все подчинено главной цели – убрать с полей урожай в оптимальные сроки и без потерь. А способствует ее достижению в том числе организация горячего питания. Оно прямо в поле и двухразовое. Обеды и ужины подают в пищевых контейнерах, которые сохраняют еду горячей до 12-24 часов. Вкусно, сытно и сбалансировано. Такого правила придерживаться при приготовлении блюд для аграриев. Поделилась повар сельхозпредприятия «Серволюкс Агро» Людмила Сырмолотова.
4: Рассольники, борщи, щи, и гороховые, фасолевые, ну, большое разнообразие супов. Также и вторые блюда происходят, и мясные тоже. Никогда мы этого не повторяем. Каждому повару приятно, когда его труд оценивают и благодарят за вкусную еду.
3: Александр Смоляков работает водителем 20-тонного самосвала в хозяйстве уже третий год. Говорит, работа не самая легкая, но теплый обед – отличный помощник.
5: На работу мы приходим к 8, заканчивается, как повезет. Питание всего хватает, насыщенное, всегда теплое, всегда сытое и готовят как дома.
3: Специалисты Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводят постоянные рейды по работе объектов питания, рассказала заведующая отделением Ивета Семенова.
6: Оценивается условия, сроки транспортировки готовых блюд, санитарное состояние тормозов, самого транспорта. Отдельно уделяется внимание вопросу организации питания непосредственно в полевых условиях. Здесь оцениваются вопросы создания условий для соблюдения личной гигиены, наличия воды, жидкого мыла, разовых полотенец.
3: Особое внимание уделяется безопасности тружеников полей, отметил заведующий отделением Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии Виталий Нестеренко.
7: Оценивается соблюдение питьевого режима комбайнеров, наличие аптечек первой медицинской помощи, спецодежды, средств индивидуальной защиты. Одновременно с этими мероприятиями мы осуществляем контроль за ремонтными мастерскими хозяйств и зернотоками. При выявлении нарушений оперативно информируется председатель сельскохозяйственной организации, ну и в кратчайшие сроки нарушения устраняются.
3: С начала уборочной кампании специалисты обследовали более 500 объектов сельхозпредприятий. Проверки показали, что качество питания, соблюдение питьевого режима и состояние рабочих мест соответствуют гигиеническим нормам.
1: Местное время.
2: В Могилеве в Казимировском лесу прошла еще одна церемония перезахоронения жертв мирного населения, безвинно уничтоженных в 1941-1944 годах. В этом поисковом сезоне из 5 ям извлекли останки 142 человек. Раскопки ведутся в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. На перезахоронение останков у мемориала жертв геноцида на улице Равчакова собрались представители трудовых коллективов, общественных организаций и молодежь, чтобы отдать им дань памяти. По раскопкам из расстрельных ям прокуроры и поисковики видят страшную картину, какими методами и способами нацисты тотально истребляли мирное население, просто потому, что они жили на своей земле, отметил командир отряда «Победа» Могилевского областного поискового клуба «Викру» Сергей Королев.
8: В ямах оно, как в новых, так и в старых, оно поражает наличие гражданского населения, то есть детей особенно. Останки ребенка, когда находишь молочные зубы, там гребешки какие-то, женские какие-то украшения. Это тяжело, конечно.
2: Очередные раскопки начнутся следующей весной, но специалисты уже сейчас прочитывают местность по рельефу и даже по составу травы, чтобы организовать поисковую экспедицию осенью, рассказал Сергей Королев.
8: Сейчас высокая трава и земля ссохлась, она как камень сейчас. Ближе к осени, после первых морозов, как упадет трава, пройдут дожди, работы возобновятся поисковые. То есть около 7 тысяч здесь человек.
2: На посещение мест раскопок и перезахоронения останков жертв геноцида не случайно приглашают большое количество людей. Нынешнее поколение белорусов должно помнить о событиях Великой Отечественной войны и передать эту память нашим детям. Ведь в совокупности это поможет сохранить мир на нашей земле.
1: Местное время.
2: Строители Могилевщины накануне отметили свой профессиональный праздник. Лучшие работники и ветераны отрасли получили заслуженные награды. С ними встретилась наш корреспондент Татьяна Кутневич.
9: Жестянщик строительного треста номер 12 Валерий Грабовский в строительстве более 30 лет участвовал в возведении корпусов Могилевской городской клинической больницы скорой медпомощи, Могилевской клинической больницы номер 1 областной детской больницы.
10: Отец был строителем, значимые объекты делал Могилеве, я ему помогал. С 18 лет мы с ним строили и художественный музей Масленникова, делали драмтеатр, костел Святого Станислава в Могилеве.
9: Начальник отдела архитектуры и строительства Осиповичского райисполкома Иван Малакович, 42 года в профессии, еще со школьной скамьи знал, что свяжет свою жизнь с архитектурой.
11: Хороший коллектив остался. Я думаю, они продолжат наши все начинания и будут работать во благо и на благо нашего населения, нашего города и республики в целом.
9: Среди объектов, недавно возведенных строителями на Могилевщине, комплекс по откорму свиней в Климовичском районе, современный бассейн в Славгороде, детский сад в агрогородке Полыковичи. За первое полугодие 2026 года ввели более 200 тысяч метров квадратных жилья, отметил заместитель председателя Могилевского облсполкома Игорь Клишом.
12: Объектов масса, работаем практически в каждом районном центре, в каждом районе, ремонтируем, строим, работы много.
1: Местное время.
2: Новый председатель профсоюза энергетиков Могилевщины Дмитрий Станкевич возглавил областную организацию. До избрания на должность председателя областной организации Дмитрий Станкевич работал заместителем начальника отдела надежности, охраны труда, пожарной, промышленной и радиационной безопасности Могилевэнерго. В отраслевом профсоюзе подчеркивают, что профессиональный опыт Дмитрия Станкевича и знания специфики энергетической отрасли станут основой для дальнейшего развития организации и укрепления социальной защиты работников.
1: Белыничи.
2: В Белыничах представили нового главного врача Центральной районной больницы. Эту должность занял заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр Клещенок. С назначением на должность Александра Петровича поздравили руководители Белыничского района, управления по здравоохранению Могилевского облсполкома. Также поздравления прозвучали от первичной профсоюзной организации райбольницы и отделения скорой помощи, где Александр Клещенок в далеком 2014 году начинал свою карьеру с должности фельдшера.
1: Хотинск.
2: В Хотинском районе продолжается работа по наведению порядка на земле и благоустройству. Так, в этом году в городском парке открыли новую спортивную площадку с различными тренажерами. В районе снесли много неиспользуемых зданий и сооружений. Специалисты консервируют буровые скважины, которые также больше не используются. Рекультивирован внутрихозяйственный карьер «Горня-2». Также запланирована консервация карьера «Стальное», где добывали известковый трепел. Проект уже разработан и согласован с Минприроды. А на особо сохраняемых природных территориях в этом году появятся информационные знаки. Большие планы и на следующий 2027 год, говорит начальник Хотинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Грудина.
13: На 27 год по многочисленным просьбам жителей Хотинска планируется проведение работ по очистке реки Бесить. Конечно, есть и проблемы, особенно по наведению порядка на территории и прилегающих территориях к нежилым домам в частном секторе, по сносу таких домов. Работа в данном направлении ведется, но не такими темпами, каким хотелось бы.
2: На территории Хотинского района проходит очень много экологических акций. Люди с удовольствием в них участвуют, говорит Игорь Грудина.
13: 21-22 августа будет проводиться 4-й открытый региональный фестиваль «Золотый карась» в Хотинске на пруду Жадунька, где будет много гостей, конкурсов, песен и музыки, без вреда, естественно, природе. Ждем всех желающих.
1: Чаусы.
2: Автобус насмерть сбил супружескую пару в Чаусах. Дело направлено в суд. Установлено, что 16 мая 42-летний водитель регулярного городского маршрута на автостанции в Чаусах, покидая автобус, отвлекся на разговор по мобильному телефону. В результате невнимательности не заглушил двигатель и не применил стояночный тормоз. Автобус начал самопроизвольное движение и совершил наезд на супружескую пару, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
14: Водителю инкриминирован на нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. При изучении материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.
1: Местное время.
2: В Могилевской таможне напомнили, что с 1 июля изменился порядок освобождения от уплаты утилизационного сбора при ввозе транспортных средств. Налоговым кодексом установлена необходимость уплаты утилизационного сбора в отношении ввозимых на территорию Беларуси транспортных средств. Определен перечень документов, подтверждающих право на льготы по утилизационному сбору, рассказала официальный представитель Могилевской таможни Людмила Волкова.
15: Для применения льготы необходимо предоставить в таможню документ, отражающий исчисление и уплату или освобождение от сбора, а также подтверждающий право на льготу документы. Перечень таких документов утвержден постановлением Совета министров. Сроки подачи документа остались прежними.
16: Год белорусской женщины.
2: Как удержать баланс между архивной тишиной и бурным ритмом жизни, секрет знает заведующая нотариальным архивом Могилевского нотариального округа Валентина

0: Памяти. Именно так можно назвать Валентину Яковлеву. Но ее работа – это не пыльные полки, а живая связь прошлого с настоящим. Архив, по ее убеждению, это фундамент, на котором строится будущее. Что ответит белорусская женщина, когда ее спросят, как успеть быть профессионалом, хранительницей очага и просто женщиной? Валентина Яковлева на такой вопрос отвечает просто.
1: Белорусская женщина, прежде всего, она целеустремленная. Она мать. Она патриотка своего государства, своей страны. Она хранительница домашнего очага. Она богиня в мужчине, в любви к мужчине. На сегодняшний день любовь к нашему президенту, потому что действительно он создает все условия для нас, прежде всего для белорусских женщин, чтобы мы могли спокойно работать, могли рожать детей, ходить на работу, радоваться этим миром, радоваться природой. Вот сила прежде всего в этом.
0: За плечами Валентины Яковлевой годы кропотливого труда, сотни восстановленных документов и умение находить порядок в, казалось бы, хаосе времени. Задача специалиста не просто выдать бумагу, а стать проводником, который поможет человеку решить его задачу.
1: Архивы – это составляющая государства. Это наше прошлое. Без прошлого нету будущего. Даже в годы Великой Отечественной войны, когда было очень тяжело, первым делом эвакуировали детей, женщин и архивы. Это уже говорит само за себя. У меня не специфика хранения документов, которые образуются в деятельности наших нотариальных контор, наших нотариусов. Вот. Это помощь людям, которые утеряли документ, помочь им как-то, действительно успокоить, чтобы они в любую ситуацию, они знали, что они придут в архив, они найдут тот документ, который им нужен на сегодняшний день.
0: Валентина Яковлева – пример того, что женская многозадачность – это не про суету, а про осознанность. Она доказывает, хранить чужую историю и оставаться хозяйкой своего дома – это не подвиг, а ежедневный труд, в основе которого лежит любовь. Любовь к делу, к семье и к своей земле.
2: Дрибин. 15-й региональный фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» пройдет в Дрибине 14 и 15 августа, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. На тематических площадках развернется ярмарка народных художественных промыслов и ремесел, пройдут мастер-классы по традиционным народным промыслам. Также в программе конкурсы, театрализованные встречи, посещение крамниц, литературные гостевни, праздничные дискотеки и кинопоказ под открытым небом. Организации района представят свои подворья в рамках конкурсов «Господыня гостиная», «Гастрофест по-дрибински». Кульминацией фестиваля станут завораживающие огненные шоу и яркий фейерверк.
3: Славгород.
2: Медовый спас отметят 13 и 14 августа на Голубой Кренице в Славгородском районе. По традиции в эти дни на Голубую Креницу, памятник природы республиканского значения, съедутся тысячи людей из Беларуси и России. Основные мероприятия развернутся на Голубой Кренице 14 августа. Начнутся они в 8 часов утра с молебна у часовни на источнике и божественной литургии. В 11 часов начнется освящение воды и крестный ход вокруг источника, во время которого также освятят мед и лекарственные травы. После этого в 14 часов стартует конкурс «Спас усяму час», участие в котором примут творческие коллективы Могилевской области и других регионов страны. На площадке у Креницы разместятся торговые ряды, пройдет ярмарка «Медовый спас». Помимо продукции пчеловодов, местных сыроваров, здесь можно будет приобрести разные яства, а также аутентичные изделия народных мастеров, принять участие в мастер-классах «Зробим цуцами». На празднике организуют презентацию туристического потенциала района. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
3: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
0: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Ко дню строителя в Белстате подвели итоги строительной отрасли, передает Белта. Доля отрасли ВВП страны по итогам 2025 года составила 6,5%. На конец года насчитывалось почти 9,5 тысяч строительных организаций, в которых трудились 256 тысяч человек. Средняя зарплата в отрасли в июне составила 4 тысячи рублей, увеличившись почти на 19%. За первое полугодие введено более 1,5 миллиона квадратных метров жилья, более половины объема индивидуальные жилые дома. Активно развивается арендное жилье. За полгода введено почти 200 тысяч квадратов. Это более чем в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Белкообсоюз готов закупить у населения излишки сельхозпродукции, передает Ньюсбай. Сегодня в торговой сети круглый год присутствуют белорусские огурцы, томаты, капуста, ранняя морковь, свекла, лук, чеснок, кабачки, баклажаны, перец. Все это Белкообсоюз готов закупить у населения и реализовывать на внутреннем рынке, а также перерабатывающим предприятиям Беларуси. Белкообсоюз продолжает расширять и приемно-заготовительную сеть. С начала года открыто 6 новых пунктов, всего же их по стране насчитывается почти 800. Спасатели освода сократили официальную зону купания до 1,5 метра от берега на Святом озере в Могилеве. Патрулирование ведется каждые 20 минут, сообщили в осводе. Сотрудники и волонтеры раздают памятки и предупреждают нарушителей. Главная угроза, по словам спасателей, это излишняя самоуверенность отдыхающих. Спасатели напоминают основные правила. Не заплывайте за буйки, воздержитесь от купания в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения. Не оставляйте детей в воде без присмотра. Спасатели на посту. Однако безопасность начинается с личной ответственности каждого. И в завершение Дребинские торжки пройдут 14-15 августа, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. В Дребине на тематических площадках развернется ярмарка народных художественных промыслов и ремесел, пройдут мастер-классы. Также в программе конкурсы, театрализованные встречи, посещение крамниц, литературной гостиной, праздничные дискотеки и кинопоказ под открытым небом. Организации района представят свои подворья на конкурсах «Господыня гостиная», «Гастрофест» по-дрибински. Кульминацией фестиваля станут огненное шоу и фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 14. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

0: Новый добрый день и неделя. Вы на волне радио Могилев. Будете вас доставлять по рабочим местам. Сегодня буду я, Ира Александрова. И 10 августовский день. Он же на старте, он же понедельник. Пора уже начинать просыпаться, потому как неделю встретишь, так ее и проведешь. Для лучшего начала дня ловите фон из хитов. Далее в эфире Сагдиана.
1: Мое сердце болит, мучается, мается, сердце болит.
0: Затем послушаем лучше.

0: Нежное утро понедельника. Кого порадовало, кого огорчило. Но очередное сонное, знаете ли, наступило. Ничего тут не поделаешь. Есть, конечно, перспектива дальше сидеть и ныть по этому поводу. Но от этого день не станет добрее. Поэтому предлагаю не обращать внимания ни на что. Без приключений добраться до рабочего места, усесться поудобнее. И для начала, знаете ли, переговорить с коллегами все темы, которые за выходные накопились. И, собственно, и спить чашечку чего-нибудь вкусненького. Давайте настраиваться на добрый день.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: 10 августа по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

91.7.35. Мне кажется, пора нырнуть в народное наблюдение. Прохоров день сегодня имеется. Во-первых, этот день считается праздником кузнецов. В этот день их поздравляли, угощали, благодарили, одаривали. Так что все, кто имеет отношение к кузнечному делу, поздравляю, восхищаюсь вашими работами. Во-вторых, продолжаются активные огородные работы. Луковицы тюльпанов пора выкапывать и заготавливать груши. Сон в ночь на 10 августа рассказывал о важных событиях в жизни не самого спящего, а его близких. А еще рожденные в этот день отличаются добротой и жизнелюбием. Для них важно, чтобы окружающие всегда слышали их мнение и зависят от оценки других людей, нуждаются в одобрении своих поступков и дел. Все, не буду вам рассказывать про то, что сегодня нельзя. Просто знайте, что каждый из вас просто космический человек, способный на удивительные вещи. Всем нам отличного продолжения дня и хорошего настроения.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

знаете, бывает такое, что вот из рук все валится с утра, что-то нервирует, вы не хотите где-то быть, чувствуете, что вас что-то раздражает, выводит, нервирует. В общем, не жалейте. Вот это все выбрасывайте из своей жизни. И помните, что не делается все к лучшему. Лучшего вам понедельника желаю я, Ира Александрова, ну и готова поделиться лучшим, что только есть на FM-просторах. Гоним дальше и доброго утра!

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора Даниэля Нобоба с национальным праздником Днем провозглашения независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко подчеркнул, что двусторонние отношения между Минском и Китой имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах. Масштабы нелегальной миграции – плоды политики самого Европейского Союза. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов. По его словам, Европейский Союз сам провоцирует всплески нелегальной миграции. На ситуации в том числе сказывается развязывание конфликтов и безумные экономические ограничения в отношении неугодных государств, что мешает их развитию и снижает уровень жизни в этих странах. В итоге люди массово мигрируют, а фактически убегают в ЕС в надежде на лучшую жизнь. Есть 4000 тонн. На вечер 9 августа водители Кировщины, занятые на отвозке зерна от зерноуборочных комбайнов, Сергей Иваницкий из «Рассвета» имени Орловского и Дмитрий Менделев из «Нивы Барсуки», практически одновременно преодолели 4000-й рубеж перевезенного зерна. Среди зерноуборочных экипажей лидируют рассветовцы Андрей Дрозд, экипаж Николая и Артема Дроздов и экипаж Сергея Дрозда и Эдуарда Фомина. Их намолот приближается к 3000 у каждого. Буквально по следам рассветовцев идут к 3000 передовые комбайнеры Сергея Май из хозяйства «Сервалюкс Агро» и Иван Здоровяков из агрокомбината «Заря» Могилевского района. В Беларуси участились случаи выпадения детей из окон. Из последних случаев в Мозыре мальчик в возрасте 1 год и 4 месяца забрался на диван, затем на подоконник к распахнутому окну и сорвался вниз с 9 этажа. В Бресте 2-летняя девочка залезла на подоконник по стоящим возле окна кровати и столу и выпала из окна 4 этажа, сообщили Белта в Следственном комитете. На Могилевщине также недавно произошел подобный случай. О мерах безопасности напомнила официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: Как показывает практика, минутная утрата контроля может в любой семье, даже благополучной, привести к травмированию ребенка. Не держите окна открытыми, если дома дети. Установите защитное устройство и помните, что москитные сетки не защитят. Не приучайте детей играть на подоконниках. Уберите предметы, с которых ребенок может на него залезть. И главное, не оставляйте малолетних детей без присмотра, даже на непродолжительное время.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем +25, +29. Сейчас в Могилеве +16.

0: Ты в итоге выходишь, приползаешь на работу, а там таких же сонных, как ты, злых, нервных, целый отдел. Беспросветная тоска. Выход есть. Внесите разнообразие сами. Организуйте шабаш некоторый такой, знаете, растормошите коллег. Сделайте все, чтобы разрушить вот эту вот цитадель угрюмости. Помните, как день начнешь, так он и пройдет. Сегодня уже с 10 августа. Очередной летний день прекрасен, с хитами на радио Могилев. Перебоя никогда не бывает, а значит, делайте громче. Послушаем А-студио. Далее.
1: Я не могу без тебя, я все думаю о нас.
0: Я затем в эфире появится Мэнимо и Sunlight Brothers. А еще послушаем Моет и Байк Индия.
2: Она танцует по шаре.
0: А тем временем я, Ира Александрова, ваша компания. До 10 утра. Всем победы и настроения.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Радио «Могилев».

0: Лето, красота, время свежих витаминок. Надеюсь, набрали вы с собой на работу слив, огурцов с кабачками. А ко всему неплохо было бы еще и высыпаться как следует, потому что это избавляет от стресса. По словам медиков, расхожее выражение «все болезни от стресса» появилось неспроста. Когда мы отдыхаем, то физический стресс исчезает, и уровень гормонов стресса падает, улучшается иммунитет. Кроме того, уровень сопротивляемости организма болезням выше у того, кто за лето не сталкивался с простудами или кишечными и другими инфекциями. Будьте здоровы, кушайте витаминки, высыпайтесь и накручивайте громкость радио Могилев в поиске хитов.
1: Радио Могилев.

0: 10 августа по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

8 часов на работу, любимые, это минус 39 минут рабочего времени позади, по-моему, прекрасное дополнение в копилочку хороших новостей. Ну, а если это для вас такой себе повод, тогда, может, вы Анастасия, Антонина, Ирина, Алена, Елена, Василий, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Моисей, Ефим, Иван, Юлиан. Если это вы, тогда почему бы вам не поднять кружечку чая, собственно, за свои именины? Если вы не вот эти вот имена, которые я перечислила, тогда почему бы вам не поднять кружечку чая за этих удивительных людей? Слушайте, ну можно организовать такую посиделку, не впахивать прямо с 8 часов на работе, а вот немножечко посидеть, поздравить людей, вникнуть в суть, поделиться новостями, ну а потом уж все вместе рвануть и переделать все на вас возложенное. Удивительного и доброго дня!

0: Новинка на радио Могилев.
1: Голопузое время, слався, слався, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

Ну что, работа работой, но а как с ней справляться, когда глаза не горят, да? Настроение дома оставили, а это ведь главный двигатель. Психологи утверждают, что только тогда, когда вы в духе, все будет удаваться. И тут важно искать плюсы во всем и не зацикливаться на неприятных моментах, жить приятными моментами, прям заставлять себя замечать хорошее. Да, это трудно, гадость это интереснее, правда? В общем, выше нос, глаза шире, спину ровнее и пошли на одном дыхании справляться с возложенными на вас делами. А мы, как всегда, преданные верно будем снабжать вас хитами.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Осень в графике главы белорусского государства пройдет с международно-дипломатическим акцентом. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Кроме мероприятий внешнеполитического характера непосредственно у нас, у президента будет очень напряженный график выездной. Это саммиты ШОС, БРИКС, мероприятия по линии СНГ и ЕАЭС, рассказал Максим Рыженков. По его словам, осень в графике главы государства будет международно-дипломатическая. Больше с таким акцентом, хотя по двусторонке будет тоже много интересных визитов к нам. И Африка, и Азия, и Центральная Азия, страны СНГ, добавил министр. Закрывая границу с Белоруссией, Латвия стремится получить экстрафинансирование из европейских структур. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. В сухом остатке стремление, как всегда, получить экстрафинансирование из европейских структур. Это то, что проходили уже Польша, Литва. Сейчас латыши тоже решили показать пик активности на границе, что именно они сдерживают орды мигрантов. Даже представители Евросоюза говорят, что настолько преувеличена тема нелегальной миграции через белорусскую территорию. Тем более нет среди этих мигрантов белорусов, то есть мы не являемся источником нелегальной миграции, отметил министр. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. По оперативным данным, с начала купального сезона на территории страны утонули 117 человек, из них 9 детей. МЧС призывает купаться только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заплывать за буйки и другие ограждения. О правилах поведения на воде напомнила пресс-секретарь Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова.
1: Первое и главное правило. Ребенок у воды не должен оставаться без присмотра ни на секунду. Даже если он умеет плавать. Даже если вода по колено, даже если рядом есть спасатели. Расстояние – вытянутая рука. Второе правило. Никаких надувных матрасов, кругов и саббордов для детей без спасательных жилетов. Он не сковывает движение, но держит голову на поверхности, даже если человек потерял сознание или запаниковал. Третье правило. Купаться можно только в специально оборудованных местах. На берегу должны быть спасатели. Четвертое правило. Научите детей, что вода не игрушка. Нельзя хватать друг друга за ноги, топить понарошку, прыгать на кого-то сверху. Телефоны службы спасения 101 и 112.
0: В 28 районах Беларуси действуют запреты на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. В Могилевской области под запретом посещения лесов в Мстиславском, Хотинском, Костюковичском, Климовичском, Краснопольском, Славгородском, Черековском и Кричевском районах. Посещение без ограничений возможно в Горицком, Дрибинском, Кличевском и Могилевском районах. Все остальные районы нашей области на карте окрашены желтым цветом. Это значит, что посещать леса можно с ограничениями. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов оперативно обновляется. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем +25, +29. Сейчас в Могилеве +17.

новые эмоции или новости. Что бы сегодня с вами ни происходило, пусть только в радости, по любви. Ну и раз мы вместе, наш день просто обязан стать лучше, ритмичнее и музыкальнее. Далее из ваших динамиков Сергей Лазарев.

0: звонки и его нежность.
1: Так красиво мы кричим, чувства и при этом все одно и то же. Часто, часто.
0: А тем временем Ира Александрова с вами в одной компании. Всем мы благодарим.

0: Могилев Зеленстрой приглашает на работу бухгалтера. Заработная плата 1800-1900 рублей. Телефон 8022-70-75-41.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Радио «Могилев».

0: начнет.
1: Уже ни для кого не секрет, что умеренное потребление кофе в целом полезно для здоровья, но теперь ученые пришли к выводам, что не только количество выпитого напитка, но и время его употребления оказывает влияние на долгосрочные последствия для здоровья. Согласно результатам анализа,

0: 10 августа по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Радио «Могилев».

0: Дискохиты и круглосуточно на волне радио Могилёв. Это ли не повод держать нас фоном, что бы вы ни делали? Ира Александрова трещала у вас над ухом. Теперь с великим удовольствием передаю вас в руки Рустама Османова, который после 12 появится в эфире и будет делать все, чтобы ваш день был максимально музыкальным и интересным. Я же прощаюсь. Услышимся завтра в 7 утра. Всех обняла. Всем пока. Просыпайся, с нами
1: хорошо. Радио Могилёв. Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Масштабы нелегальной миграции – плоды политики самого Европейского Союза. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов. По его словам, Европейский Союз сам провоцирует всплески нелегальной миграции. На ситуации в том числе сказывается развязывание конфликтов и безумные экономические ограничения в отношении неугодных государств, что мешает их развитию и снижает уровень жизни в этих странах. В итоге люди массово мигрируют, а фактически убегают в ЕС в надежде на лучшую жизнь. Золотовалютные резервы Беларуси на начало августа составили 14 миллиардов 200 миллионов долларов США, увеличившись за июль почти на 40 миллионов. Об этом сообщает Белта со ссылкой на еженедельный макрообзор Евразийского банка развития. По мнению аналитиков, этому способствовал рост стоимости резервных активов в иностранной валюте на фоне превышения предложения иностранной валюты над спросом. Объем международных резервов по-прежнему соответствует 3 месяцам импорта товаров и услуг, что отвечает международному критерию достаточности резервов, добавили эксперты. О происшествиях: соседка по квартире украла чужую наличность, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Ленинский РУВД Могилеву обратилась 21-летняя местная жительница, у которой похитили 1600 долларов. Сыщики выяснили, что чужую валюту забрала 19-летняя нигде не работающая могилевчанка, с которой заявительница вместе снимала жилье. Заметив деньги в чужом шкафу, соседка дожидалась, пока владелица уйдет на работу, проникала в комнату и частями забирала купюры. Украденное она тратила на личные покупки, спортивный инвентарь, одежду, косметику и продукты. Следователи возбудили уголовное дело. Спасатели «Освода» сократили официальную зону купания до 1,5 метра от берега на Святом озере в Могилеве. Патрулирование ведется каждые 20 минут, сообщили в «Осводе». Сотрудники и волонтеры раздают памятки и предупреждают нарушителей. Главная угроза, по словам спасателей, это излишняя самоуверенность отдыхающих. Спасатели напоминают основные правила: не заплывайте за буйки, воздержитесь от купания в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения, не оставляйте детей в воде без присмотра. Спасатели на посту, однако безопасность начинается с личной ответственности каждого. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 19.

0: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона.бай» и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

0: 10 августа по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32. It's a kind of magic.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Ученые Беларуси вывели озимую рожь Резона, приспособленную к разным почвам и погодным условиям. Сорт прошел испытания и показал хорошие результаты. Теперь он внесен в реестр, пишет Ньюсбай. Создание нового сорта – долгий и многоэтапный процесс. Резону ученые выводили более 10 лет. Потенциальная урожайность этого сорта составляет до 107 центнеров с гектара. Это очень хороший показатель, отметила научный сотрудник отдела зерновых и колосовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию Виктория Чугаева. Сорт Резона демонстрирует устойчивость к предуборочному прорастанию, то есть это зерно не будет прорастать прямо в колосе на корне. В Германии из-за обмеления Эльбы показались камни голода, пишет Ньюсбай. Это вековые валуны со специальными отметками, которые предки высекали в периоды катастрофических засух, как предвестников голода и неурожая. На одном из таких камней в районе города Пирна гидрологи насчитали более 20 дат, самая ранняя из которых отсылает к 1707 году. Ситуация в регионе из-за жары критическая. В Пирне глубина реки уже долгое время держится ниже 1 метра, а в Дрездене низкий уровень Эльбы полностью блокировал коммерческое судоходство. Белорусы вновь могут отправиться в Катар. Белавия возобновляет чартерные рейсы в Доху, пишет Ньюсбай. Полетная программа была приостановлена в марте из-за нестабильной ситуации в регионе, но после подтверждения безопасности со стороны туристического ведомства Катара маршрут возвращается. Рейсы будут выполняться раз в 10-11 дней. В октябре Белавия также планирует запустить рейсы в Бангкок. Медовый спас отметят 13-14 августа на Голубой Крынице в Славгородском районе. По традиции в эти дни на Голубую Крыницу, памятник природы республиканского значения, съедутся тысячи людей из Беларуси и России. Основные мероприятия развернутся на Голубой Крынице 14 августа. Начнутся они с 8 часов с молебна у часовни на источнике в Божественной Литургии. В 11 часов начнется освящение воды и крестный ход вокруг источника, во время которого также осветят мед, лекарственные травы. После этого в 14 часов стартует конкурс «Спас усяму час», участие в котором примут творческие коллективы Могилевской области и других регионов страны. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 21.

0: звезды всегда готовы удивить. А вы готовы узнать, что ждет каждый знак зодиака на предстоящей неделе? Я тоже. Ира Александрова с вами. Поехали.
1: Астрохит недели.
0: Бодрая и активная предстоящая неделя Овнам добавит движение по поводу и без. Главное, не вляпаться в приключения. Продумайте действия заранее. Ну и за всей этой беготней не забывайте про собственное желание. Балуйте себя под ваш трек недели. Gaiazos Brothers, Santa Lucia.

Тельцы, вас ждет легкая и теплая во всех отношениях неделя. Смело беритесь за новое. Удача на вашей стороне, а настроение поможет притянуть приятные встречи и хорошие новости. Пользуйтесь моментом. Под ваш трек недели. Хай-фай в пролет.

Близнецы в предстоящей неделе докажут вам, что жизнь полна возможностей, но для этого понадобится ваше желание двигаться вперед. Не бойтесь ярко проявить себя и поделиться своим позитивом. Улыбайтесь, танцуйте и живите настолько насыщенно, насколько можете. А ритм задаст ваш трек недели. Макс Бокс, Жиза.

0: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: Астрохит недели.
2: Раки, иногда в ежедневной суете нужно вспоминать и о собственных «хочу», абстрагироваться от «надо» и дать себе возможность делать, что хочется и когда хочется. Для вдохновения ловите ваш трек недели. Эйв, «Meet Me in the Dark».
3: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the

Ну, начнем с того, что львы изначально центр вселенной, так что если вдруг затаилось в вашей душе сомнение, то на предстоящей неделе вы убедитесь в том, что вы любимчики у судьбы. Ну, а напоминать вам о том, что все у вас будет хорошо, будет Анет Сай. «Слезы». Слушаем трек недели для львов. Если

Девы, знаете, совершенно точно, вы можете быть именно такими, какими хочется, и ошибаться это нормально. На предстоящей неделе вы убедитесь в том, что вы уникальны, и ваша уникальность многим нравится. Любите себя во всем. А напоминать вам о вашей неповторимости будет ваш трек недели «Мэри Гу. Настоящее».

0: 10 августа по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
1: О чем звезды напели, а страхит недели.
2: Весы, неделя даст вам возможность осознать, что все было не зря. Прошлое оставляет тепло в сердце, и оно помогает идти вперед с уверенностью. Вспоминайте хорошие моменты, и пусть они вдохновляют вас к новым достижениям. Будьте открыты для перемен и новых впечатлений. Впереди вас ждут яркие и приятные события. Ваша внутренняя сила и оптимизм сделают эту неделю по-настоящему лучше. А ваш трек недели — Серябкина «Бывало и лучше».

Акцент предстоящей недели для скорпионов. Выбросить из головы и сердца все, что вас волнует и расстраивает, и начать с чистого листа. Даже если не все получается с первого раза, ничего страшного, вы двигаетесь к новым целям, и это главное – быть в движении. И вперед – это ваш главный приоритет. А ваш трек недели – Сони Бадера и Дот –

Стрельцы, вы точно уверены, что выкладываетесь по полной для того человека? Возможно, если вы не чувствуете взаимности, нужно что-то пересмотреть. Подумайте над этим под ваш трек недели. Хабиб на 4-м этаже.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: О чем звезды напели, а страхи недели.
1: Козероги, не бойтесь приближаться к своим близким и цените каждое мгновение, проведенное с ними. Именно так вы сделаете свою жизнь ярче и насыщеннее. А ощущение пустоты быстро сменится ощущением наполненности. Ловите ваш трек недели. Татьяна Буланова, «Один день».
5: День.

Водолеи, знаете, есть вероятность, что вы влюбитесь, причем так, знаете, вот с головой, во все тяжкие. Если вы в отношениях, то чувства могут вспыхнуть с новой силой. Вы, главное, не сопротивляйтесь возникающим чувствам и желаниям. А ваш трек недели – Люся Чеботина «Зеленые глаза».

рыбы, как бы ни сотрясала вас жизнь, иногда нужно просто отпустить то, что не нравится или не устраивает, не жалеть и не пытаться исправить. Дышать станет легче, а в жизни появятся новые интересы и возможности. Подумайте над этим на предстоящей неделе и сделайте вывод. А ваш трек недели «Nana Dreams» пусть будет самым грустным моментом.

0: На этом все. Это был Астрохит недели «Звезды напели». Пусть звездные советы сделают вашу неделю суперпродуктивной. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Наши хиты.

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
3: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым, передает Белта. «Я очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями. К сожалению, и такое еще у нас присутствует. Я рад, что вы приехали», — обратился Александр Лукашенко к Геннадию Зюганову. Сегодня Александру Лукашенко вручили Ленинскую премию ЦК КПРФ. Специальный диплом и почетный нагрудный знак лично передал Геннадий Зюганов. Военнослужащие сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси отправились в Китай для участия в совместных белорусско-китайских тактических учениях «Стремительный Орел-2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси. Обучение пройдет с 11 по 24 августа на полигоне воздушно-десантных войск армии Китая в провинции Хубэй. Тематика учений заключается в совместной тактической операции в городских условиях. В ходе маневров военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дроном, осваивать совместную сборку БЛА, выполнять различные виды стрельб, применять городской промышленный альпинизм. О происшествиях в горках водитель бензовоза продавал топливо, предназначенное для сельхозтехники, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Горецком районе правоохранители установили факт присвоения топлива 56-летним водителям бензовоза. На протяжении 2 месяцев мужчина получал на автозаправочных станциях дизельное топливо и бензин для последующей заправки сельскохозяйственной техники хозяйства. Однако часть горючего он не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал топливо и продавал знакомому. Всего таким образом мужчина присвоил более 400 литров топлива. Следователи возбудили уголовное дело. Аграрии Могилевщины завершили уборку рапса. Намолочено 165 тысяч тонн при средней урожайности 24 центнера с гектара, что на 4 центнера больше к уровню прошлого года. В эти дни сельхозпредприятия области продолжают намолоть зерновых. Убрано почти 60% площадей. Намолочено 570 тысяч тонн зерна при средней урожайности 29 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность зерновых у хлеборобов Шкловщины – 44 центнера с гектара. К финишу жатвы подходит сельхозпредприятие Кировского района. Им осталось убрать 10% запланированных площадей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 23.
2: Дожили, как говорится, до понедельника и даже какую-то его часть провели, и многие наверняка в трудах.

это сделали. А чтобы эти труды были как можно более продуктивные, проводите понедельник на волнах радио Могилев. Я, Рустам Османов, машу вам приветы и собираюсь сам последовать своему же совету. Надеюсь, поможет. Чао, бомбина! От блестящих в содружестве с дискотекой «Авария» далее в нашем эфире.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Радио «Могилев».

А люди, занимающиеся наукой, они же ученые, призваны приоткрывать завесу тайн мироздания. Если раньше физики разбирали на косточке кейс падения яблока на Землю, то теперь добрались до всяких микрочастиц и изучают их взаимодействие в разных коллайдерах, чтобы узнать, как же появилось все то, что нас окружает вокруг. В этом занимательном процессе участвуют и наши белорусские ученые, делая свой весомый вклад в это дело. Пожелаем им удачи, но вот вопрос, интересно, помогает ли им в открытии их музыка? Может быть, кстати, это как раз и есть их маленькая тайна.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский 1, территория парка аттракционов.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона. На Бай и по номеру 7176.
5: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Ну что ж, кажется, пора бы обменяться приветами в эфире «Радио Могилев». Сделаем это в следующем часе в программе «Привет в обед». Поэтому можете поставить суету на паузу и передать приветик. 9940 и Viber, код 44-56-86-176. Наши номера пишите.
1: Новинка на «Радио Могилев».

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым, передает Белта. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем. От сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай. Я очень внимательно смотрел, как вы гостили у Путина на Валдае, а потом полетели в Китай к нашему общему другу Си Цзиньпину, признался Геннадий Зюганов. Вы очень здорово поработали в области машиностроения, что исключительно важно. Вам есть что показать Китаю в этой сфере, отметил глава КПРФ. В Беларуси взяли лучшее из советской эпохи и удвоили свой потенциал. Об этом заявил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе России Геннадий Зюганов на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта. Вы в Беларуси удвоили свой советский потенциал. Ваше достижение в том, что на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не выбрасывая и двигаясь вперед. Вот это делает вам честь, подчеркнул Геннадий Зюганов, обращаясь к главе белорусского государства. О происшествиях спасатели ликвидировали пожар на зерношушильном комплексе в Горицком районе, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне вечером поступило сообщение о загорании зерносушилки возле деревни Моисеева. На момент прибытия подразделения МЧС горело и было задымлено верхней частью зерносушильного комплекса. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей и работников сельхозпредприятия удалось спасти 39 тонн ячменя. Никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Зерновой клин СПК «Колхоз Родина» Белынического района составляет 4,5 тысячи гектаров. Убирают урожай в хозяйстве 10 экипажей комбайнеров. Трое из них уже намолотили по 2 тысячи тонн хлеба нового урожая. Это Николай Доречкин с Михаилом Фурсовым, Евгений Шалковский с Сергеем Крисером, а также Юрий Зайцев с Артемом Юмашевым. Урожай на сеномолота этого года в Родине радует, отметил передовой комбайнер хозяйства Николай Доречкин.
1: Вот рапс больше 40 центнеров. Ячмень, если в среднем брать, тоже больше 50. Вчера убирали 60 центнеров. По намолоту мы работаем нормально. Рапс хорошо намолачили. Вот где-то 227 тонн я рапса намолачил. Никогда столько не намолачили вот за день. Это много. Ячмень за 200 тонн за день намолачивали. Большие объемы, вот примерно мы убираем 300 гектаров в день всеми комбайнами.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев Облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
2: И поздравляю, поздравляй, слушай. Начало нового часа на радио Могилев, того самого, в течение которого вы можете передать кому-нибудь привет, потому что, знаете, как бывает, хорошему дню не хватает буквально пары штрихов. Программа «Привет в обед» как раз прямо сейчас начинается. Привет передаем через меня, Рустама Османова. Номера, напоминаю, 9940, либо студийный Viber с кодом 44-56-86-176. Ну и еще о недостающих штрихах «Бурито» далее в нашем эфире.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Наши хиты.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Что делать, что делать? Конечно же, передавать приветы, поздравлять и слушать, как говорится. Вот тот, кто знает об этом, уже давно написали, а я их сообщение сейчас озвучу. Замечательному, сильному, доброму мужу Валерию ласковый привет от Инны. Я тебя уже заждалась и скучаю, когда ты не рядом, пишет она. Как сильно я тебя люблю, малыш мой, навеки твоя я. Ну что ж, Валерию привет, а вам, Инна, желаю, чтобы ваши ожидания были уже вознаграждены. Далее сообщение от Дмитрия в таком деловом ключе. Привет в обед в Цезарево. Сейчас мы с женой Татьяной начинаем делать ремонт в комнате. Я бы много хотел вам сказать слов поддержки, потому что ремонт есть ремонт. Это занятие серьезное. Пусть он у вас идет гладко и при этом побыстрее закончится. Ну а радио Могилев с вами, конечно же. Так обстоят дела у некоторых наших слушателей. Ну а вы, друзья, не тяните, пишите в программу «Привет в обед», делитесь своей радостью от сегодняшнего дня. 9940, Viber, 44 код, 56 86 176.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32-32-32.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Ну а тем временем есть у нас еще сообщение, последнее на сегодня. Галина Бакулина, моя любимая мама, я тебя люблю очень коротко, но емко, написал не подписавшийся абонент, но Галина, думаю, и так знает, кто это. Ну а ей привет, конечно же, и хорошего дня от Радио Могилев. И Радио Могилев само нарвалось на привет от Ирины, которая сама из Минска, но периодически слушает нас, поэтому можно считать, что и наша радиостанция вносит свою лепту в хорошее настроение. Ирины, спасибо вам за доброе слово, вам привет и Минску тоже. Ну а на этом программа «Привет в обед» завершается. Надеюсь, все сообщения дошли до адресатов и порадовали их, а я на этом делаю перерыв в вещании, вернусь после 15 часов. Вы же наслаждайтесь музыкой на наших волнах.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым, пишет Белта. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем от сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай.
2: Мне нечего тут обсуждать и рассказывать, какие у нас взгляды, отношения и прочее. Мы с вами поддерживаем всю новейшую, или как тут назвать эту историю. Я очень ждал этой встречи, нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями. К сожалению, такое еще у нас присутствует.
1: В Беларуси собрано 6 миллионов 605 тысяч тонн зерна с учетом рапса, пишет Ньюсбай. Это более чем на 1,5 миллиона больше, чем в этот же день прошлого года. Освоено 74% площадей. Отметку в 1,5 миллиона тонн перешагнули Минская и Брестская области. Хлеборобы Могилевского региона намолотили 735 тысяч тонн. План по сдаче зерна в счет госзаказа выполнен на 38%. Более чем на 70% выполнен второй укос трав и заготовка сенажа. Спасатели освода сократили официальную зону купания до 1,5 метра от берега на Святом озере в Могилеве. Патрулирование ведется каждые 20 минут. Сотрудники и волонтеры раздают памятки и предупреждают нарушителей. Главная угроза – это излишняя самоуверенность отдыхающих. Спасатели напоминают основные правила. Не заплывайте за буйки, воздержитесь от купания в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения. Не оставляйте детей в воде без присмотра. Спасатели на посту, однако безопасность начинается с личной ответственности каждого. И в завершение о спорте. Могилевский футбольный клуб «Днепр» на выезде уступил Славии. Могилевчане с первых минут забрали мяч под свой контроль и стали играть первым номером. Но ближе к концу первого тайма мазыряне перехватили инициативу. В итоге на 65-й минуте Славия удвоила преимущество в счете. В итоге 3-0. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 25.

Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona.by и по номеру 7176. Наш

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Радио «Могилёв».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко вручена Ленинская премия ЦК КПРФ. Специальный диплом и почетный нагрудный знак главе государства вручил сегодня председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе России Геннадий Зюганов во время встречи во Дворце Независимости, пишет Белта. Геннадий Зюганов подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве.
1: Вы удвоили свои советские потенциалы. Ваше достижение в том, что вы на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не переновывая, не выбрасывая и двигаясь вперед. Вот это дает вам честь и персональную благодарность. Наша «Красная линия» подготовила 15 фильмов из опыта Беларуси. Начиная от патриотического воспитания, вы мне тогда «Сталинскую линию» показывали. Вот, очень интересно было. Включая машиностроительный комплекс. Я по вашей рекомендации проехал там все заводы.
0: Событиям в мире. На восточные регионы Китая обрушился мощный тайфун «Дельфин», пишет Ньюсбай. Власти вынуждены эвакуировать более миллиона человек из районов, где под воду ушли многие населенные пункты. Затопленными оказались не только первые, но даже вторые этажи домов. Ветер развивает скорость до 120 км в час, а тайфун продолжает свое движение на северо-запад. К другим новостям. Комитет госконтроля 11 и 12 августа проведет горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования. В контрольное ведомство можно будет сообщить о нарушениях или проблемных вопросах при получении займа в онлайн-сервисах, ломбардах, у операторов мобильной связи и других организаций, а также при заключении договора займа с другим человеком. Горячая линия будет работать с 10 до 13 и с 14 до 17 часов. И в завершение о спорте. Хоккейный клуб «Могилев» потерпел третье поражение в Кубке Салея. На этот раз «Львы» сражались дома. Игра со смоленским «Славутичем» завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4-3. Следующую игру «Могилев» также проведет дома. 11 августа команда сыграет с «Металлургом». Начало игры в 18:30. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер ночью южный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 25.
2: Понедельник идет как по маслу и в итоге дошел вот до 15 часов. Как и обещал, возвращаюсь к вам я, Рустам Османов, с пожеланиями того, чтобы этот час новый звучал и создавал приятный фон для вас. Для этого у нас и прозвучат далее Федук, и Джонни, и Камрад, Селена Гомес и другие исполнители. И хотелось бы начать с некого позитива. Мы так и сделаем, несмотря на то, что название следующего трека от Иванушек International звучит не очень позитивно. Безнадега.ру на радио «Могилев».

0: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона.бай» и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

я бы тоже взял вас с собой, конечно. Да я никуда не собираюсь. До 17 часов практически намерен остаться в студии радио Могилев. И незачем куда-то спешить. Здесь тоже хорошо. Кондиционеры есть, музыка играет, а через несколько минут еще и про погоду расскажут. Ну а сейчас Альваро Солер споет о планах на этот вечер. «Эста ночи» далее на радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. В среду и четверг переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в среду ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 17, плюс 22. В четверг ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Радио Могилев.

Ошибаться можно, но на самом деле не хотелось бы, конечно. Мэри Гу, настоящие эмоции дарим вам мы, Радио Могилев. Но вы и сами можете это сделать без посторонней помощи. Например, можете отметить удачный день, например, заказать себе суши или роллы. И это, кстати, не одно и то же, если вы не знали, и по форме, и по содержанию. Именно роллы обычно скручивают. Плюс в роллах риса оказывается больше, и чаще всего роллы оказываются калорийнее. Учтите это, если будете делать заказ, чтобы отметить сегодняшний замечательный понедельник.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Перспективы развития белорусско-узбекского межпарламентского сотрудничества обсудили сегодня на встрече председателя Палаты представителей Игорь Сергеенко и посол Узбекистана в Беларуси, пишет Белта. Игорь Сергеенко обозначил, что в основе отношений двух стран лежат и торгово-экономические связи. Практически приблизили товарооборот к миллиарду долларов. Беларусь интересует возможности поставок своей техники в Узбекистан. Там пользуется популярностью наша тяжелая грузовая техника. Событиям в мире. 21-й пакет антироссийских санкций ударил по латвийским мясникам, пишет Ньюсбай. В стране закрываются магазины, на складах уже испортились мясопродукты на 1,5 миллиона евро. При этом объем потерь продолжает расти. К концу подходят сроки хранения сыров, консервной продукции и многих других продуктов. Спасатели усилили контроль на водоемах страны, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. А своты МЧС призывают купаться только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заплывать за буйки и другие ограждения. О правилах поведения на воде напомнила официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Илфимова.
2: Первое и главное правило – ребенок у воды не должен оставаться без присмотра ни на секунду, даже если он умеет плавать, даже если вода по колено, даже если рядом есть спасатели. Расстояние – вытянутая рука. Второе правило – никаких надувных матрасов, кругов и сабордов для детей без спасательных жилетов. Он не сковывает движение, но держит голову на поверхности, даже если человек потерял сознание или запаниковал. Третье правило – купаться можно только в специально оборудованных местах. На берегу должны быть спасатели. Четвертое правило. Научите детей, что вода не игрушка. Нельзя хватать друг друга за ноги, топить понарошку, прыгать на кого-то сверху. Телефоны службы спасения 101 и 112.
1: И в завершение о спорте. Могилевская команда Центра Олимпийского резерва стала бронзовым призером чемпионата Беларуси по пляжному футболу, который прошел Молодечно. Полуфинал для пятикратного победителя чемпионата страны ЦОР выдался максимально напряженным. Несмотря на сплоченность и отличную командную игру, могилевчане уступили в борьбе с Щучину со счетом 2-3. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 25.
3: Невозможно передать словами ту радость, которая охватывает нас с наступлением 16 часов. 17 еще радостнее будут, но и эти хороши. Тем более, столько музыки нас ожидает. И Дима Билан, и Коста Лакоста, и Backstreet Boys. А еще и я, радостный Рустам Османов, с вами. Так что все у нас получится.

0: небу.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу бухгалтера. Заработная плата 1800-1900 рублей. Телефон 8 0222 70 75 41.
4: Наши хиты.

А некоторые своих милых, любимых стараются очень сильно удивлять. И это даже получается. Житель Малайзии все время встречает свою супругу, которая часто приходит слетать в командировки в аэропорту не только цветами, но еще и в разные ростовые куклы переодевается. Эки массовик затейник, а? Ну, чего не сделаешь для дорогого сердцу человека. Переоденешься и в лягушку, и в динозавра. Главное, чтобы это на семейном бюджете

бюджете не отражалось негативно. А то получается, что жена в командировке по работе летает, а муж заработанное на шоу с переодеваниями тратит. Но мы верим в лучшее и хорошее, как те эмоции, которые он ей дарит. Или мы вам на наших волнах.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Радио «Могилев».

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобелл.бай.
1: Новинка на радио Могилев.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Не знаю, как насчет самого верха. Есть другое предложение. Давайте в самые 17 часов. Что-то мне подсказывает, что предложение мое будет пользоваться поддержкой среди вас. С другой стороны, у нас и выбора особого-то нет. Единственное, что мы можем сделать, так это получить удовольствие от треков, оставшихся до конца этого часа. Это будут Backstreet Boys, Vavan и Lyric. А со следующего часа будете проводить время в обществе Евгения Шутова, а я, Рустам Османов, машу вам пока. Желаю отличного продолжения дня. Удачи. Услышимся обязательно.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Осень в графике главы белорусского государства пройдет с международно-дипломатическим акцентом. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Это саммиты ШОС, БРИКС, мероприятия по линии СНГ и ЕАЭС. Что касается двухсторонних отношений, будет много интересных визитов к нам. Это и Африка, и Азия, и Центральная Азия, и страны СНГ, добавил Максим Рыженков. В Беларуси собрано 6 миллионов 605 тысяч тонн зерна с учетом рапса, пишет Ньюсбай. Это более чем на 1,5 миллиона больше, чем в этот же день прошлого года. Освоено 74% площадей. Отметку в 1,5 миллиона тонн перешагнули Минская и Брестская области. Хлеборобы Могилевского региона намолотили 735 тысяч тонн. Благодаря усилиям работников МЧС намолочено более 115 тысяч тонн зерна, пишет СББАЙ. 262 спасателя проявили себя на полях. Они управляют комбайнами, помогают комбайнерам, перевозят зерно, работают трактористами-машинистами. Особая гордость – 89 работников МЧС, каждый из которых преодолел рубеж в 1000 тонн. Также спасатели осуществляют важную миссию, обеспечивая безопасность уборки урожая на всех этапах – от полей до территории хранения и переработки зерна. Белавия вносит изменения в график полетов из-за ограничений в воздушном пространстве России, пишет Белта. Для обеспечения безопасности воздушные суда облетают закрытые зоны на отдельных направлениях, осуществляются технические посадки для дозаправки. Эти меры сказываются на полетной программе в целом и влекут за собой как задержки, так и корректировки в расписании. С 4 по 6 сентября в Костюковичах пройдет 33-й день белорусской письменности. Основными темами праздника в этом году определены год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы, пятилетка качества. Организуют работу фестиваля книги и прессы. Особенностью этого года станут павильон редкой книги, в котором планируется собрать уникальные издания со всей страны. Состоится интерактивная презентация Могилевской области, во время которой покажут основные исторические вехи и развитие книгопечатания на Могилевщине. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 25.
2: 17 часов показали мои студийные, и многие прямо сейчас уже выбежали со своих рабочих мест в направлении дома. Так что, друзья, поздравляю вас с завершением первого рабочего дня этой недели. Но и не забываю про тех, у кого рабочий день продолжается. Вам я желаю легких последних часов. В любом случае, беру вечер на себя я и обещаю поднимать вам настроение и украшать ваше время хорошей музыки. Ведь с этой минуты привет-привет, говорю вам я, зовут меня Евгений Шутов. Ну а также напоминаю, вы находитесь на волнах Радио Могилев.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Наши хиты.

0: TikTok-чат. Для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску с самыми свежими трендами и подеями с ТикТоку погнали! У ТикТоку вирусится тренд про то, что отбывается, коли у одну змену трапляют две гиперактивные супрацовницы и их серьезный начальник. Поколь девчата на усю моц отрываются на заднем плане, под словы песни «Dance, Dance, Dance» шеф по центру стоит с каменным тваром. Кадр идеально передает атмосферу, коли змена проходит легендарно, не оглядевши на тотальный хаос вокруг.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

0: Вот идет 10 день августа, и что я могу сказать? Август отрабатывает за все лето, радует нас теплой и солнечной погодой, и это прекрасно. Главное, пользоваться расположением природы и побольше гулять, чтобы по осени или зимой не говорить, как мало летом мы проводили времени на свежем воздухе. Ну и, конечно, любые прогулки или поездки украшает музыка. Ну а чтобы, друзья, не тратить время на подбор своего плейлиста, пользуйтесь плейлистом «Радио Могилев», он придется по вкусу каждому. Так что делайте громче и украшайте свое лето.
1: Радио Могилев.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +21.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: А уже близится 18 часов, и вот как-то так повелось, что именно с 18 часов день получает новый статус, статус вечера. Ну, а еще 18 часов — это топ-2 в рейтинге времени завершения рабочего дня. Топ-1 все-таки занимает 17 часов, как мне кажется. Так что, друзья, украшаем последние минуты дневного и для кого-то рабочего времени хорошей музыкой. Ну, а я к вам вернусь уже вечером, точнее, в следующем часе.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня
2: — это базовый минимум.
3: Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Перспективы развития белорусско-узбекского межпарламентского сотрудничества обсудили сегодня на встрече председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко и посол Узбекистана в Беларуси, пишет Белта. В основе отношений двух стран лежат и торгово-экономические связи. Приблизили товарооборот к миллиарду долларов. Беларусь интересует возможности поставок своей техники в Узбекистан. Там пользуется популярностью наша тяжелая грузовая техника. Прямое авиасообщение между Душанбе и Минском откроется с 29 августа, пишет Ньюсбай. Прямой авиарейс, который свяжет столицы двух стран, будет осуществляться один раз в неделю по субботам. Его запуск будет способствовать укреплению транспортных связей между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь, упрощению поездок граждан двух стран, а также развитию экономического, торгового, туристического и гуманитарного сотрудничества между двумя государствами. К региональным новостям. Спасатели освода сократили официальную зону купания до 1,5 метра от берега на Святом озере в Могилеве. Патрулирование ведется каждые 20 минут. Сотрудники и волонтеры раздают памятки и предупреждают нарушителей. Главная угроза – это излишняя самоуверенность отдыхающих. Спасатели напоминают основные правила. Не заплывайте за буйки, воздержитесь от купания в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения. Не оставляйте детей в воде без присмотра. И в завершение. Комитет госконтроля 11 и 12 августа проведет горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования. В контрольное ведомство можно будет сообщить о нарушениях или проблемных вопросах при получении займа в онлайн-сервисах, ломбардах, у операторов мобильной связи и других организаций, а также при заключении договора займа с другим человеком. Горячая линия будет работать с 10 до 13 и с 14 до 17 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 25.
2: 18.03 показали мои студийные и не побоюсь этого слова сочетания. Всем говорю уже добрый вечер. Напоминаю, вы на волнах радио Могилев, где компанию вам составляю я. Зовут меня Евгений Шутов. Уверен, что сегодня еще с кем-то не слышались. Таких я приветствую на наших волнах. Ну и, конечно, всех приглашаю сделать громче, чтобы украсить свой вечер понедельника.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Наши хиты.

0: Интересно, как наш организм воспринимает понедельник. Почему-то для него каждый раз утро этого дня стресс, не восстанавливается он только к вечеру. Так что, если вы весь день себя ощущали как-то тревожно, то не переживайте, уже сейчас уровень гормона тревоги снижается, и завтра вы будете полностью адаптированы к рабочему ритму. Ну, а ускорить этот процесс также возможно. Делайте громче «Радио Могилев», и тогда уровень тревоги снизится намного быстрее.
1: «Радио Могилев».
2: Let's get it started in here.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: А вы знали, что именно вечер понедельника тише любого другого дня? Это доказывает три факта. Во-первых, меньше людей разговаривают по телефону. Обычно все переговоры и решения рабочих вопросов происходят в первой половине дня и после работы с вами домой не уходят. Во-вторых, активность в социальных сетях резко падает после 21 часа, так как люди ложатся спать раньше. И в-третьих, понедельник – лучший день для продажи полуфабрикатов готовой продукции. Так происходит из-за того, что люди меньше готовят. Банальная лень. Но этим и прекрасен вечер понедельника. Он как будто и существует для того, чтобы вы наверстали тот отдых, которого вам, возможно, не хватило на выходных.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Беларуси упрощают условия для утилизации автохлама. Данный указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Документ направлен на сокращение проблемных вопросов, связанных с бесхозным транспортом, упрощение работы исполкомов и уполномоченных ими организаций в этом направлении. Согласно указу, к таким транспортным средствам теперь отнесены неисправные самоходные машины, тракторы и аналогичная техника, оставленные вне придомовых участков, частных домов и стоянок. Энергоемкость ВВП Беларуси за 20 лет снизилась на 54%, пишет Белта. Это лучший показатель среди стран ЕАЭС. Кроме того, реконструкция воздухоочистительных установок «Гродно-Азот» позволила снизить энергопотребление на 40%. Предприятие «Кричевцементно-Шифер» сократило потребление энергоресурсов на 3,8%, а замена холодильного оборудования на предприятии «Интеграл» позволила снизить удельное энергопотребление на 21%. К событиям в мире. Сильный снегопад парализовал движение на дорогах в ряде районов Южноафриканской республики, пишет Белта. В ряде районов уже зафиксированы снегопады, которые создали проблемы на дорогах и заблокировали автомобили. Местным жителям настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Кроме того, есть риск, что некоторые населенные пункты могут оказаться изолированными. К другим новостям. Спасатели усилили контроль на водоемах страны, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. А своты МЧС призывают купаться только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заплывать за буйки и другие ограждения. О правилах поведения на воде напомнила официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова.
1: Первое и главное правило – ребенок у воды не должен оставаться без присмотра ни на секунду, даже если он умеет плавать, даже если вода по колено, даже если рядом есть спасатели. Расстояние – вытянутая рука. Второе правило – никаких надувных матрасов, кругов и саббордов для детей без спасательных жилетов. Он не сковывает движение, но держит голову на поверхности, даже если человек потерял сознание или запаниковал. Третье правило – купаться можно только в специально оборудованных местах. На берегу должны быть спасатели. Четвертое правило. Научите детей, что вода не игрушка. Нельзя хватать друг друга за ноги, топить понарошку, прыгать на кого-то сверху. Телефоны службы спасения 101 и 112.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 23.
2: 19 часов тем временем уже красуются на моих студийных, вечер набирает обороты и каждый сам выбирает, как его провести. Кто-то отдыхает дома, у кого-то по расписанию еще спортзал, прогулка или может поход в магазин, но всех наших слушателей объединяет одна хорошая привычка – брать с собой радио Могилев. И это замечательно, тем более, что этим вечером у микрофона с вами Евгений Шутов и всем, с кем не слышались, говорю «добрый вечер».

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Радио «Могилев».

0: А вы заметили, что на часах уже близится 20:00? Это должно быть звоночком о том, что если вы еще занимаетесь какими-то делами, то нужно переходить в стадию вечернего отдыха. Впереди еще 4 рабочих дня, значит, силы вам не помешают. И не бойтесь повышать качество своего отдыха. Хорошей музыкой, раз уж вы уже находитесь на волнах радио Могилев, то сделать громче радиоприемник вам не составит труда. А наш тщательно подобранный плейлист сделает свое дело и поможет вам набраться сил на всю неделю. Кстати, я тоже не прощаюсь и вернусь к вам в следующем часе.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым, пишет Белта. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем, от сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай.
1: Мне нечего тут обсуждать и рассказывать, какие у нас взгляды, отношения и прочее. Мы с вами поддерживаем всю новейшую, или как тут назвать эту историю. Я очень ждал этой встречи, нам есть о чем поговорить, да. Поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями. К сожалению, такое еще у нас присутствует.
0: В Беларуси собрано 6 миллионов 605 тысяч тонн зерна с учетом рапса, пишет Ньюсбай. Это более чем на 1,5 миллиона больше, чем в этот же день прошлого года. Освоено 74% площадей. Отметку в 1,5 миллиона тонн перешагнули Минская и Брестская области. Хлеборобы Могилевского региона намолотили 735 тысяч тонн. Ограничение на использование воды введено почти на 70% территории Франции из-за засухи, пишет Ньюсбай. В 67 департаментах страны объявлен наивысший кризисный уровень из-за нехватки воды. Еще в более 20 действует повышенный уровень тревоги. При кризисном уровне использование воды разрешено только для здравоохранения, гражданской безопасности, питьевого водоснабжения и санитарных нужд. Дрибинские торжки пройдут 14 и 15 августа. В Дрибине развернется ярмарка народных художественных промыслов и ремесел, пройдут мастер-классы. Также в программе конкурсы, посещение крамниц, литературной гостиной, праздничные дискотеки и кинопоказ под открытым небом. Организации района представят свои подворья на конкурсах. Кульминацией фестиваля станет огненное шоу и фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 21.
2: Вот я только и успеваю отслеживать, как быстро меняются показания часовой стрелки. Так она уже перешагнула рубеж в 20 часов и показывает нам 20.02. Но скоротечность времени лишь доказывает тот факт, что вы занимаетесь чем-то интересным и приятным для вас. А по-другому это быть и не может, ведь вы на волнах радио Могилев, где звучит не только хорошая музыка, но и есть хорошая компания в моем лице. У микрофона с вами Евгений Шутов, и всем, с кем не слышались, говорю привет-привет.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. В среду и четверг переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в среду ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 17, плюс 22. В четверг ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

Оказывается, что пение птиц, оно схоже с человеческим языком. Да, ученые выяснили, что пение птиц следует закону Цыпфа, как человеческий язык. Это, согласно закону, несколько самых популярных слов в языке встречаются часто, а подавляющее большинство гораздо реже. Вот ученые провели анализ сотен образцов пения с помощью специального алгоритма. Они разбивали записи на сегменты и измеряли частоты повторов.

0: элементов. И вывод какой? Щебет и трели птиц точно соответствуют закону Цыпфа. И авторы планируют дальше искать еще сходство между языком людей и вокализациями животных. Что ж, кто знает, может в будущем они научатся и переводить это пение птиц, но пока это лишь мои догадки. Так что на данный момент, друзья, для нас это просто красивое пение птиц.
1: Радио Могилев.

0: Ну что, друзья, близится 21 час, и мое эфирное время, соответственно, завершается. Я рад был составлять вам компанию в этот замечательный вечер. Напомню, зовут меня Евгений Шутов. И даже несмотря на то, что я вас покидаю на сегодня, хиты никуда от вас не уйдут. Так что проводите вечер под хорошее музыкальное сопровождение. Ну а я всем говорю пока-пока.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко вручил Ленинскую премию председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе России Геннадий Зюганов во время встречи во Дворце Независимости, пишет Белта. Геннадий Зюганов подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве.
1: Удвоили свои советские потенциалы. Ваше достижение в том, что вы на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не переновывая, не выбрасывая и двигаясь вперед. Вот это дает вам честь и персональную благодарность. Наша «Красная линия» подготовила 15 фильмов из опыта Беларуси. Начиная от патриотического воспитания, вы мне тогда «Сталинскую линию» показывали. Вот, очень интересно было. Включая машиностроительный комплекс, я по вашей рекомендации проехал там все заводы.
0: По 4000 тонн зерна нового урожая перевезли от комбайнов уже три водителя, и все из Кировщины. Это Сергей Иваницкий и Михаил Семенков из хозяйства «Рассвета» имени Орловского и Дмитрий Менделев из хозяйства «Нива Бурсуки». Среди зерноуборочных экипажей к 3000-му намолоту приближаются «Рассветовец» Андрей Дрозд и Сергей Май из хозяйства «Сервалюкс Агро» Могилевского района. Спасатели «Освода» сократили официальную зону купания до 1,5 метра от берега на Святом озере в Могилеве. Патрулирование ведется каждые 20 минут. Сотрудники и волонтеры раздают памятки, предупреждают нарушителей. Главная угроза – это излишняя самоуверенность отдыхающих. Спасатели напоминают основные правила – не заплывайте за буйки, воздержитесь от купания в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения. Не оставляйте детей в воде без присмотра. И в завершение. Комитет госконтроля 11 и 12 августа проведет горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования. В контрольное ведомство можно будет сообщить о нарушениях или проблемных вопросах при получении займа в онлайн-сервисах, ломбардах, у операторов мобильной связи и других организаций, а также при заключении договора займа с другим человеком. Горячая линия будет работать с 10 до 13 и с 14 до 17 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 19.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Ви відчуєте ясність розуму і новизну ідей. Многое, над чим ви ламали голову, у імгненні стане зрозумілим.
3: Телец.
2: Ви зможете з великим поспіхом что-нибудь скласти, написати чи намалювати. Творите.
3: Близняти.
2: Вам і тепер не сумно, але мають бути ще й нечаканые події. Большая частка з їх вас порадує.
3: Рак.
2: День подходит для того, как подумать, какие додатковые пироги вы можете отримать того, что уже маете.
3: Лео.
2: Энергия про край. И это как раз той выпадок, когда можно браться за великие справы без страха выдохнуться. Все отримается.
3: Дева.
2: Когда захочется порадовать себе чимсти, не отмовляйте. Сегодня это не каприз, а клопот.
3: Шали.
2: Цудовный день для любых творчих починаний, для занятка у хобби и усім тим, что доставляет вам радость.
3: Скорпион.
2: Некие долгочаканные подеи альбо уже отбываются, альбо ось-ось здараться.
3: Стрелец.
2: Займитесь звыклыми справами и поспробуйте не приспешивать подеи.
3: Козерог.
2: Или хочете справиться с важной задачей, дейничайте самостойно.
3: Водолей.
2: День великих спокусов, уголовное не примать решение под уплывом.
3: Рыбы.
2: Будет добро, коли вы сдолеете забыться и даровать старую крылду. Чем легче у вас на душе, тем лепш будут складываться для вас обставины. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
4: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
5: Но у радио нет яркости.
6: Это пока.
4: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
6: Некоторые бонусы видно даже по радио.
4: Бетера. Твоему старту большие цифры.
7: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение, примирение, неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радио Могилев.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +21, +26.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Радио Могилев.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: только двое.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Кобелеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +21, +26.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 11 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве. Час ночи.
1: Прогноз погоды. 11 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

молодежи легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты. А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

11 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

11 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.